0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3:03 ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: sweet.
1: Не совсем радио. От слова «чипльдук».

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: Мысль дня.
1: У нас свобода совести. Хочешь — имей совесть, хочешь — не имей.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

В эфире радио Чипыльдук прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек. –

Gleiches spielen.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнявчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся!
1: Задымайся!
0: И задёмайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Можно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипльдук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки. —

0: на Землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и Земля дрожала под ними. А потом странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
1: Павел Лунгин на радио Чиполь-Дук.

Да здравствует Чип и Дейл! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: Советует специалист.
1: Stereo.
0: Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать «уклончивое и дипломатичное».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6:06.
1: Радио Чипльдук.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: is based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, because this is a kind of Latin rhythm.
1: Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу и идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

passer la porte.

Prescribing. Prescribing. Prescribing. Prescribing.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чипльдук. Наконец-то.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурки экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Правильно.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Чиплідук. Що горіть?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Не все, даже эрудированные люди, знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

Турин, стадион Делле Альпи. Лос-Анджелес, стендап-комеди. Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис. Вьетнам, монастырь Вингем. Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны. Нью-Йорк, Южный Бронкс. Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук. Чипльдук. Мировое радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди. Thank you.

Kiss. I think I wanna dance now.

0: Kiss.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
2: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

DJ Trent.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: drops off right into the songs. Y'all ain't from around here, are you?
1: Пища приходит и уходит, а аппетит остается. Радио Чиппальдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360.

0: веселая картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

50,000 watts of funkin'.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: 细胞组，细，twine tail duke，
1: 这个 duke，
0: 细胞 duke，
1: duke，
0: 细，
1: 这个 duke。

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Местами дождь.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
0: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Русские пословицы народов мира.
1: В мозгах. Правды нет. Присказка сотрудников Института мозга Академии наук.
2: The love of money is the root of all evil.

0: У лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку говорит.
0: Там чудеса.
1: Там леший бродит.
0: Русалка на ветвях

До дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова осталось 197 дней.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

I really think I do.

0: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.
1: Карерава, дококара, яти, китана.

0: календарном графике. Дедлайн. Дедлайн. Полночь 31 декабря. Точнее,
1: 23 часа 59 минут 59 секунд.
0: Крайний, критически допустимый срок прибытия Деда Мороза. Дедлайн.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Sheeple duk, ashkumuk.
1: Sheeple duk, ashkumuk.
0: Sheeple duk, ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Sheeple duk, ashkumuk.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: yes, you're my Jessica, Jessica.
1: Чи пльдук? Шо горіть?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: В студии радио «Чипльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв – $6225 США. Весенний призыв – $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.
2: And now, ladies and gentlemen, tonight in our show, we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. One, two, three.
3: She loves

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: Electric Boogie.
1: Новое слово
2: в социологии. Новые хрычи.
3: Новые хрычи.
2: Новые русские в зрелом и пожилом возрасте, то есть в настоящее время. Новые хрычи.
4: Новые хрычи.
5: Заклинаю я вас, хмары, громы и хромовыти. Я посылаю вас на лесы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

0: жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.